2000-те. Само в Radio Play Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.